0: Plus. Rádio.
1: Совершенно запрещенное. Пелинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Drop the charges!